0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: оказывается, по микрофону тоже можно скучать. Друзья, у микрофона того самого Димкова. Совсем доброе утро. Неделька не было эфира, и якобы получил освобождение и безумно соскучился. Надеюсь, вы по рабочей неделе тоже, и вместе ее начнем, чтобы покорить очередную какую-нибудь вершину. Альберт Брайт поможет, группа «Градусы», также Мари Краммерери. Всем доброе утро.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: литров 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов. Днем до плюс 25, дождь с грозой. В Ясном в данную минуту плюс 15. Днем до 24, также кратковременные осадки. В Ковандыке, Медногорске плюс 16. Днем до 24 возможен дождь. В Оренбурге плюс 19. Днем до 26 также возможны осадки. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

вот едете вы на работу, не выспавшиеся, еще что-то. Ну, во-первых, сегодня отмечается у нас день дневного сна, поэтому, если что, у вас будет повод отпроситься. Да и отмечается еще у нас день международный торта. Поэтому возьмите что-нибудь сладенькое на работу и обязательно мозги заработают. А чего бы и нет, тавтология, а, соответственно, способ хороший. Я вот, например, с удовольствием реализую данную позицию сегодня. Лока-лок, также из вкусного у нас далее. Ёлка на малютке планете. Послушаем группу «Вирус» и «Серебро».

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас Пакито и трек «Living on Video». Хит, который появился в начале 2000-х, да, а сам оригинал 82-го.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Старше 16 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Вновь поговорим о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 19 градусов, днем до 25. В Ясном в данную минуту плюс 17, днем до 24. В Кондыке, Медногорске плюс 17, днем также до 25. В Оренбурге плюс 20, днем до 26 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургский суд отказал в условно-досрочном освобождении мужчине, отбывающему пожизненное наказание. За решетку он провел больше 25 лет. В начале 90-х он организовал вооруженную банду из братьев и друзей. Они совершили тройное убийство в поезде, нападали на таксистов в разных регионах страны и угоняли машины. В 94-м году главаря приговорили к смертной казни, но затем заменили на пожизненное заключение. В суде осужденный просил освободить его досрочно, уверял, что исправился и осознал вину. Однако характеристики из колонии говорили об обратном. Прокурор выступил против УДО, и суд поддержал его позицию. В поселке Кушкуль полицейские задержали 43-летнего местного жителя, который поджег автомобиль своего двоюродного брата. Причиной стали давние личные неприязненные отношения между родственниками. Инцидент произошел после того, как мужчины, проживающие по соседству, в очередной раз поругались. Ранее поджигатель уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет, пишет «Коммерсант». Новый закон вступит в силу с апреля 2027 года. Речь идет о реализации напитков с повышенным содержанием кофеина. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов и онлайн-площадок. За нарушение правил продавцам будут грозить штрафы. Инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: От Иллиниума, ну, не до Луны мы, конечно, направляемся сейчас, наверняка, работать, неделька стартовала, но, тем не менее, тоже, знаете, возможность хорошая сделать, что-то приятное и полезное для себя, как минимум, для мира в целом. Ну, и удачи вам пожелаю в этих начинаниях. Galaxy помогает проснуться, за диско дискотеки аварии, ну, и расскажу о праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Поговорим о событиях. Друзья, в календаре на 20 июля, понедельник, если кто запамятовал. Так вот, сегодня, как я уже говорил, у нас Международный день торта. Всем приятного аппетита, но сильно не налегайте, конечно, на сладкое. Вредно. День дневного сна, можно чуть-чуть передохнуть будет. Международный день шахмат, поздравляйте любителей и профессионалов. День освоения космоса, 57 лет уже отмечается. Международный день Луны. Вот трек «To the Moon», мне кажется, актуален был как никогда сегодня. Также день хождения по бордюрам, день обнимите своих друзей и Всемирный день прыжка. Ну, тут, наверное, можно еще и парашютистов отметить. Из границ к нам пришли день печенья с предсказанием, да, и день леденцов на палочке. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Больше музыки, больше хорошего настроения.

0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39, 22 49 39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома.

0: подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Вновь о погоде. Сейчас в Орске, друзья, плюс 20 градусов днем, да, соответственно, плюс 25. В Ясном в данную минуту плюс 17, днем до 24. В Ковандаке, Медногорске, плюс 18, днем до 25. В Оренбурге плюс 20, днем до 26 градусов. Дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Житель Орска, которого уже наказывали ранее за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. Он управлял электроскутером. После отказа от освидетельствования суд назначил ему штраф, лишил водительских прав и конфисковал скутер. Транспортное средство, на котором было совершено преступление, обращено в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Жительница Мордовии выиграла суперприз в размере 15 миллионов рублей в моментальной лотерее «Лапки удачи». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора Всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России. Россиянка призналась, что сыграть она решила спонтанно. Билет выбирала, полагаясь на свой вкус. Из всех ей понравился тот, на котором был изображен кот с огуречной маской на глазах. Раньше женщина уже участвовала в лотереях, но призы были небольшие – от 200 до 600 рублей. Житель Красноярского края решил сделать предложение девушке и выронил кольцо в озеро. Так пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей и достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца, кстати, девушка согласилась. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Так, друзья, поговорим об астрологии. Дело нужное, важное для многих. Ну и, как всегда, отыгнет.ком наш прогноз.
2: Овен.
1: Если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности сегодня вы сможете разрешить практически любую денежную задачу.
2: Телец.
1: Рассудочная сторона вашего существа держит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить убое движение сердца никогда до добра не доводили, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
2: Близнецы.
1: Вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно на сферу личных привязанностей, руку лучше не поднимать.
2: Рак.
1: Этот день принесет вам массу сил и энергии, однако переизбыток этой может доставить немало неприятностей.
2: Лев.
1: Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет лично к вам.
2: Дева.
1: Это как раз девы и были, да. Неправда. Дева, сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особо не пойдут, отдохнуть-то и можно, да и даже неплохо очень будет.
2: Весы.
1: Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить.
2: Скорпион.
1: Ваше плечико кому-то очень понадобится сегодня, на нем будут плакать.
2: Стрелец.
1: Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны.
2: Козерог.
1: Сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из союзников.
2: Водолей.
1: Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами?
2: Рыбы.
1: Никто не идеален, и вас это тоже касается. Вот такой вот прогноз. Далее много музыки, хорошего настроя с утра. Важно, Релот услышим, Хуся, а также смотри, но не трогай.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробно.

0: хит на все времена.
1: Группа «Звери» и трек «Все, что тебя касается». 2004 год выпуска. Песня стала одним из ключевых синглов, представляющих их и не только альбомы, но и всей группы.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде. В Орске плюс 21 градус, днем до 25. В Ясном плюс 19, днем до 24. В Ковандаке Медногорске плюс 20, днем до 25. В Оренбурге плюс 21, днем до 26 градусов. Дождь на всей территории. В Оренбурге возможен. Да, информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На выходных на трассе Казань-Оренбург-Акбулак, Республика Казахстан, произошло столкновение двух автомобилей Сузуки и Хёнде. По данным полиции, водитель Сузуки при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. Сборная Испании со счетом 1-0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010-м, переиграв в финале нидерландцев. Испанцы всего дважды выходили в финал на мировых первенствах. Чтобы снизить использование искусственного интеллекта в учебе, домашние задания школьников необходимо проверять устно. Об этом 19 июля заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб в разговоре с РИА Новости. На уроках следует выделять больше времени для того, чтобы ученики вслух объясняли ход выполнения работы и доказывали свои знания. Без такого подхода рост применения искусственного интеллекта превратится в самообман как для самих учащихся, так и для учителей. Далее информация о курсе валюты. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Эй, немножко утро разбавим, не только музыкой. Ну и а давайте сразу сообщение. Только с утра. Доброе утро, радио. Хочу пожелать самого волшебного утречка своей самой дорогой девочке Наталье. Люблю тебя, моя дорогая. Также Наталья тоже сама пишет. Доброе утро, радио. Дим, приветик. Мы скучали по тебе. Взаимно. Отпуск закончился, не начавшись. Хочу передать привет всему Оренбуржью, также Александру Викторовичу, и сказать, что я его люблю, скучаю. Скоро будем вместе. Всем отличной рабочей недели. С Оренбурга всем привет. И не только с Оренбурга, друзья. Мы же Смотри Радио. Мы же про глобальное что-то. Европа тоже смотрит Смотри Радио, написал Андрей. Привет, любимый. Ну и в дополнение, Настя, я тебя очень сильно люблю. Ну, а также у нас Сергей Иванович пишет. Дима, улыбка очень радостная, веселая. Да я пьяненький просто. Ладно, шучу, конечно. Алкоголь вредит вашему здоровью. Просто, ну вот как-то, когда смен деятельности, сразу повеселее становится. Надеюсь, у вас также. Надеюсь, у вас также танцевально. Феликс Джон, далее и Байтон.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Телефон 350000. Код города 3537.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 21 градус днем до 25, в Ясном плюс 19 днем до 24, в Ковандакеме-Медногорске плюс 20 днем до 25, в Оренбурге же 21 днем до 26 градусов. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Днем 20 июля в большинстве районов Оренбуржья ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Порывы ветра в западных районах могут достигать 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23, плюс 28 градусов. Во вторник, 21 июля, погода не изменится. Снова кратковременные дожди, местами грозы. Северо-западный ветер ожидается порывами до 11-16 метров в секунду. Столбики термометров покажут те же плюс 23. 3 плюс 28. Международный аэропорт в Китае приютил бездомных кошек и создал специально для них отдел по борьбе с мышами. Сейчас в аэропорту живут кот, кошка и их котенок. Пушистого отца назначили директором отдела по борьбе с мышами, маму-кошку – замдиректора отдела. Полосатых сотрудников поселили в стеклянный домик, который находится недалеко от выхода на посадку. Жилище оборудовано системой подачи свежего воздуха, мисками и диспенсером для воды, а также лежанками и игровым комплексом. В США мужчина попытался ограбить банк и сделал котенка из зоомагазина своим соучастником. Преступник зашел в торговый центр и направился в зоомагазин. Там он схватил кошку по кличке Магнолия, которой владельцы магазина пытались найти хозяев, и побежал с ней в отделение банка, расположенное в том же торговом центре. Там мужчина попросил сотрудника подержать Магнолию, а затем передал кассиру записку с угрозами и требованием денег. Грабителю удалось задержать на месте преступления. Котенок убежал, но позже был найден рабочим банка и возвращен в магазин. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Заправка.
1: Ну и вот она, самая родимая, друзья. Давайте с канистрами подходить скорее. Кому-то из вас повезет, 45 секунд будет, чтобы ответить на 5 вопросов. И за каждый правильный ответ получать по 4 литра бензина. Мне остается только немножко пошаманить. Тут вот скидываю, беру линии параллельно. И кому-то повезет оказаться сейчас в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Татьяна.
1: Татьяна, мы вас поздравляем, Татьяна. Будет сейчас возможность у вас двадцаточку забрать, особенно сейчас. Очень полезно. Вы как, чем занимаетесь?
2: На работе.
1: На работе, хорошо. Сейчас мы ваши рабочие будни будем бензином наполнять. Я вам желаю удачи. Вопросы, я думаю, не сильно так сложные, поэтому попробуем завоевать этот прекрасный будничный такой, казалось бы, подарок, но тоже ничего себе. 3, 2, 1. Итак, какой российский завод выпускает автомобили марки «Волга»? Горьковский или «Урал»?
2: Первый.
1: Хорошо. Какая категория водительского удостоверения дает право работать водителем автобуса, «С» или «Д»?
2: Второе.
1: Хорошо. Согласно правилам дорожного движения, с какой скоростью разрешено движение вне населенных пунктов грузовым автомобилем, перевозящим в кузове людей? Не более 60, не более 80.
2: Первый, давайте.
1: Хорошо. И так, еще вопросик. Давайте. Какая машина была у папы дяди Федора из мультфильмов про Простоквашино? Запорожец или Волга?
2: Первый.
1: Хорошо. И ведущим какой автомобильной телепередачи является актер Павел Майков? Главная дорога или двойная сплошная?
2: Первая.
1: Первая. Ну, что сказать вам, Татьяна? 5 из 5. Браво.
2: Ой,
1: просто.
2: Спасибо.
1: Я просто поднимаю руки, да. И сдаемся. В общем, двадцаточка ваша, ваши эмоции, все, что хотите, передавайте.
2: Спасибо большое. Двадцаточка. Сейчас в данный момент очень прям прекрасно. Желаю всем хорошего дня, добра, ну и всего самого хорошего.
1: Все прекрасно. Канистру подставляйте, трубочку не кладите. Ну и двигаться будем дальше. У нас на горизонте Renault Stratcom Sky.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 23 градуса, днем до плюс 25. В Ясном плюс 21, днем также 25 градусов. До 25 градусов, а то с утра в понедельник сложно просыпаться с дикцией. Кувандык плюс 20, днем до 24. В Оренбурге плюс 22, днем до 25. Также дождь, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате работников организации. Пока доступны сведения только за апрель 2026 года. По итогам месяца средняя зарплата в Оренбургской области составила 79 тысяч рублей. Это на 200 рублей меньше, чем в марте, когда показатель достигал 79 тысяч. При этом в прошлом году зарплаты в регионе были и выше. В июне 2025 года средняя начисленная зарплата составляла 80 тысяч рублей. А в декабре традиционно, благодаря годовым премиям, выросла сразу до 96 тысяч. В Красноярском крае 30 миллионов пчел не выжили после обработки полей химикатами, а владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров, у кого пострадали все ульи, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело, говорится в посте. Уточняется, что одна пчелосемья в среднем дает примерно 30 килограммов товарного меда ежегодно, поэтому потенциальные потери в Красноярском крае могут достигать до 18 тонн продукции. Паводковые воды по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях Свердловской области, однако повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территории от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб. В регионе работают 8 пунктов временного размещения, где проживают 86 человек.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ведь эта линия будет нашим девизом сегодня. Так что давайте развлекаться, давайте общаться, музыку слушать и задачи поставленные выполнять. Послушаем мы далее у нас Poppy Bass Combo. Также заглянет Соня Федера. Ну и расскажу о событиях в календаре.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что-то, да, обязательно было, да и будет. Сегодня у нас 20 июля, календарь показывает понедельник. Для тех, кто забыл, день дневного сна, надеюсь, отметите. Далее, Международный день торта, не забываем. Также, Международный день шахмат сегодня, поздравляйте. День освоения космоса, 57 лет, отмечается уже. Международный день Луны, день обнимайте своих детей. Вот тут вот тоже можно сделать, если я недалеко, то через смотри раз. Пожалуйста, послание. Далее у нас Всемирный день прыжка. Ну, давайте, джампайте. Ну, и также из-за границ к нам пришли. День печенья с предсказанием. Надеюсь, там что-то хорошее будет. И день у нас отмечается также библиотекарь, но тоже за границей. А вот еще день леденцов на палочке. Мне кажется, вот этих самых там петушков всяких любят многие. Градусы впереди. Я не про BTS. Джастин Тим Лейк, также у нас Зиверт, ну и давайте гороскоп услышим.
0: Реклама.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Это всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь раз в Приморье и доступно все для нас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, астрология вновь для тебя и твоих близких.
2: Овен.
1: Так, если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности сегодня сможете разрешить практически любую финансовую проблему.
2: Телец.
1: Рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной.
2: Близнецы.
1: Вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно сферу личных привязанностей, руку лучше не поднимать.
2: Рак.
1: Сегодня день принесет вам массу силы и энергии, однако переизбыток может доставить немало неприятностей.
2: Лев.
1: Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет лично к вам.
2: Дева.
1: Сегодняшний день будет тянуться медленно и печально. Дела особенно не пойдут, а отдохнуть можно и очень даже неплохо.
2: Весы.
1: Вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить.
2: Скорпион.
1: Ваша плечка кому-то очень понадобится сегодня.
2: Стрелец.
1: Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах.
2: Козерог.
1: У вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого союзника.
2: Водолей.
1: Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может, стоит постараться разобраться с текущими делами.
2: Рыбы.
1: Никто не идеален, и вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту. Игнио.ком данный у нас гороскоп предоставил. Также проект «На заре» послушаем. Как вы думаете, какой хит? Конечно, «На заре».
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий

0: Buy156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: хит. На все времена.
1: My favorite game, моя любимая игра, песня шведской группы The Cardigans, выпущенная в 1998 году. Вокалистка Нина Пирсон и гитарист Питер Свенсон. Слушай, давай вместе.

0: Реклама. Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

0: Урале 11 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители Оренбургской области продолжают жаловаться на работу управляющих компаний. Среди самых частых проблем – неубранный снег зимой, разбитые дворы, неудовлетворительное содержание общего имущества многоквартирных домов. По распоряжению губернатора Евгения Солнцева контроль за деятельностью УК был усилен. По словам главы региона, за первые 6 месяцев текущего года государственная жилищная инспекция составила 453 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составила почти 9 миллионов рублей. Не обошлось и без более серьезных мер. Трем управляющим компаниям госжилинспекция отказала в выдаче лицензии. Семи не продлила срок ее действия. Еще по 6 организациям принято решение о прекращении действия лицензии. В Бугурусланском районе полицейские нашли порох и боеприпасы у местного жителя. Изъятие произошло во время проверки по факту хищения электроинструмента. Сейчас по этому факту проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение. С начала чемпионата мира по футболу россияне потратили на пиво 121 миллиард рублей. Об этом рассказали эксперты системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». За почти 5 недель болельщики выпили 681 миллион литров напитка. По сравнению с июнем и июлем 2025 года потребление пива увеличилось на 15%, а траты на него на 17%. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Ну что, друзья, музыкальный бензин подоспел, да, и заряд бодрости обеспечен, потому что, ну, коль не обычный физический, да, бензин, так такого у нас завались хотя бы. Да и бензин, кстати, тоже мы вам дарим, так что все на Смотри Радио ты абсолютно найдешь. Dive into me, dive into me, послушаем. Следом также Бандерс Манхэттен, Серебро с новинкой, ну и Оливер Холденс тоже не заставит себя долго ждать. Всем хорошего дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри вперед.
3: Смотри вперед.

Маши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Ну что, come on everybody, друзья. Вновь мы разыгрываем вот две замечательные вещи. Да, ну и по номеру 21-103-7 сейчас можно дозвониться и, соответственно, поучаствовать. Мы, соответственно, билет в Центральный парк.

0: имею в виду две вещи, да, разыгрываем. Два билета именно в Полиничку. Ну и, конечно, каким образом за 45 секунд вы должны мне назвать 10 слов на определенную тематику. Ну, допустим, лет назвали и поехали, да. В общем, для того, чтобы забрать билет, надо сейчас звоночек нам принять. Так, первая нет линии, давайте вторая. Добрый день уже.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Максим.
0: Максим, ну что, Макс, в парк захотел, два билета получить?
1: Да.
0: Отлично, тогда желаем удачи. Вот бы тему какую-нибудь тебе интересную такую загадать. Давай, знаешь, театр. А вот все, что знаешь о театре, надо 10 слов за 45 секунд назвать. Итак, мы желаем тебе удачи. 3, 2, 1. Поехали.
2: Маска, актеры, сцена, выступление, грим, парик, роль, режиссер, сценарист.
0: Еще немного. И чуть-чуть.
2: Витя, бутафория.
0: Так.
2: Стихи.
0: Да ладно, не тушься, это победа. 10 слов названо. И, конечно, два билета в Центральный парк имени Полиничка достаются именно тебе, Максим, поздравляем.
2: Спасибо.
0: Давай свое послание, привет, все, что хочешь.
2: Передаю привет моему городу Орску, твоей семье, вам передаю привет.
0: Все, молоток, оставайся на линии, за эфиром пообщаемся. Я ж пока, давайте, на правах рекламы. Отличная новость для тех, кто у нас любит семейный отдых. Парк развлечений у нас продолжает свою работу летом. Значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. В общем, на территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. В общем, приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория у нас 0+.
3: Сделай громче. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Телефон рекламной службы

0: на все времена.
1: Party All The Time. Песня, оригинал, была записана в 1985 году актером и комиком Эдди Мёрфи. Шарам выпустил свою версию в 2006, взяв за основу

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Смотри радио.
1: Порой так сложно.
2: Выйти на работу, да? Привет.
3: Да, привет.
2: Кристина у нас в эфире появляется. Здрасте.
3: Здрасте, я не хочу выходить на работу на самом деле. Я не выспалась, ты не хочешь еще поработать?
2: Спасибо, я вышел первый день с отпуска. Мне предлагаешь еще поработать?
3: Ой, как отдохнул, рассказывай.
2: Никак, я не отдыхал. Я взял отпуск, чтобы поработать побольше.
3: Какой ты молодец.
2: Да, да, вот так вот иногда люди уходят. Ну ладно, ничего страшного, я еще свое возьму, как-нибудь вас покину. Месяцев на 8. Будете трудиться. Пока, давай, удачи.
3: Давай, спасибо.
2: Хорошего дня.
3: Пока-пока.
2: Удачи.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Пономаревском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Как установили сотрудники полиции, во время ссоры 45-летний подозреваемый распылил спрей от комаров из аэрозольного баллончика прямо в глаза потерпевшему. Медицинское свидетельствование выявило у пострадавшего химический ожог конъюнктива обоих глаз, что расценивается как легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. В Абдулино мужчина погиб на пожаре. Возгорание произошло в жилом доме на улице Комарова. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего 39-летнего мужчины. Причины и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели МЧС. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 тысяч долларов, выяснил РИА Новости, изучив данные китайской таможни. При этом по сравнению с предшествующим месяцем импорт несколько сократился, показав снижение на 6% в денежном выражении. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной, а первую строчку заняла Великобритания. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Новый день вместе с Кристиной здесь в эфире Радио Хит. Я Бурова, если что, тут мое имя не сказали, но вы еще его здесь услышите. Самое главное, что сейчас хочется вам сказать, это, наверное, то, что в понедельник, да и в любой другой день нужно вспомнить о том, что настроение выбираем мы себе сами. И какие бы ни были стереотипы касаемо этого дня, что люди меньше улыбаются или вообще не улыбаются, сегодня можно позволить себе улыбаться, позволить себе сделать все, что угодно, да хоть сейчас, если есть возможность. Осталось только узнать, что порадует вас прямо сейчас или в ближайшее время. Ну а мы украсим любую вашу радость хорошей музыкой, чтобы это все ощущалось еще ярче здесь в эфире Радио Хит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: там твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОПа. Направлением программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Шашлыки на Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Новая неделя началась, а значит, пришло время составлять новый список хотелок, которые хочется посмотреть в течение этой недели. Поможет его составить нам Виталий Морозов. Виталий, привет.
2: Привет, Кристина. Всем здравствуйте, друзья. Давайте по следам свежих новинок, которые выходили на прошлой неделе. Одна из главных, конечно, так. Это «Зловещие мертвецы. Пекло». Я сходил, посмотрел. Было прям совсем чуть-чуть до того, чтобы я отвернулся от экрана в паре моментов. Это на самом деле это очень жестко, потому что я редко когда вообще могу, так сказать, отворачиваться от чего-то. Но на этот раз режиссером фильма выступил Себастьян Ваничек, заснявший не так давно очень неплохой фильм «Паутина страха». И здесь он, в общем-то, решил, наверное, так. Я сделаю самую жесткую часть «Зловещих мертвецов», которые когда-либо выходили. И у него, в общем-то, это практически получилось. То есть особо, наверное, чувствительным людям к различным, ну, членам вредительства на экране я бы, наверное, даже не рекомендовал смотреть, потому что это, правда, очень жестко.
1: Заинтриговал.
2: Да, и мерзко в каких-то моментах, потому что, ну, сами понимаете, там все это мертвецы, они разлагаются, ну, и происходит там разные непотребства.
1: Представляешь, кто-то сейчас за едой сидит, это слушает.
2: Да. Вообще, кстати, насчет еды. То есть все привыкли ходить с попкорном в кинотеатры, и здесь, в этом моменте, я не знаю, попкорн в горло вообще не лезет, честно говоря. Или на этапе, когда показывают трейлеры, можно все быстро съесть, но, опять же, это не лучший вариант, наверное, так что я даже не знаю, как с едой в кинотеатре быть,
1: как
2: в принципе.
1: Как бы обратно не
2: как
1: полезло.
2: На этом, в смысле, на этом фильме, да, конкретно на этом фильме. Так вот, это, получается, шестая часть вообще в целом всей франшизы, которая началась в 1981 году. Это такой краткий экскурс. Начинал, когда это все хулиганство Сэм Рэйми. Сейчас подхватывают уже совершенно другие режиссеры, другие сюжеты абсолютно. Они друг с другом, эти части, не связаны.
1: Ну, то есть не обязательно смотреть до этого
2: не
1: все
2: обязательно, абсолютно, да. Потому что краткий экскурс присутствует практически в каждой части. То есть почему так происходит?
1: Удобно.
2: Появляется вот эта самая зловещая книга, которая оживляет и выпускает на волю вот этих своих уже демонов, которые потом низводят людей. Угу. Изводят, то есть, людей. И поэтому, да, то есть, не обязательно это наезжать, но, ну, конечно, лучше, с одной стороны, пересмотреть, чтобы, в принципе, вообще понимать общую картину. Но если делать это лень, то можно, в общем-то, и пропустить. Так что ничего сильно страшного здесь не случится. И эта шестая часть, на удивление мое лично, оказалась... так, ну, давайте по порядку. Здесь сюжет, значит, какой в этой картине?
1: Вот, я все ждала сюжет. Слышу, жесть, ужас, противно.
2: Сюжет. Ну, в таких фильмах сюжет, на самом деле, не самое главное. Но, тем не менее, это основной двигатель, да, всей картины. В общем, здесь рассказывается про девушку Алис. Она переживает смерть своего жениха. Они не так давно поженились. И он погиб, как раз попав в аварию из-за девушки-демона, которая выбралась из озера. Это отсылка на пятую часть. Получается, единственная, наверное, да, отсылка на пятую часть, которая выходила в 23-м году. Рулил тогда ей Ли Кронин, и вот такое плавное, вроде бы плавное течение сюжета, оно перенеслось на шестую картину. Он погибает, и она отправляется на поминки в загородный дом его семьи, а его семья очень изначально была как-то не сильно дружелюбно настроена по отношению к девушке, а когда погиб сын, ну, его все это переросло, да, в некую враждебность. Поэтому она едет туда с явным неудовольствием, понимают, что ее там ждет в этом доме. Но на самом деле, как мы уже выясняем, она даже представления не имела, что в этом доме ее ждет. Дело в том, что как раз зло, вот эти демоны начали постепенно по цепочке передаваться от родителей, да, и всех родственников друг к другу. И вся семья практически, она превратилась вот в этих живых мертвецов, с которыми девушке предстоит бороться на протяжении почти 2,5 часов, наверное. Картина, по-моему, самая длинная, кстати, в этой серии. Больше 2 часов, по-моему, не было. Но я сейчас могу ошибаться,
1: на самом деле. Звучит так, как будто опять из девушки сейчас делают терминатора, которая просто неубиваемая, невероятно сильная.
2: Ну, я бы не сказал, что она совсем неубиваемая, увечья. Она там получает и довольно серьезный, и опять из разряда тех, о которых я уже говорил. То есть смотреть на которые, это мука, на самом деле. Там есть эпизод с ручкой и ухом, поэтому...
1: Спасибо за подробности.
2: Причем такой перьевой, знаешь, не обычный такой ручкой, где перо торчит. это самая такая, ну, самая жесткая, наверное,
1: неприятная.
2: Сцена. Очень неприятная. Правда, очень неприятная. Вот. Но в целом режиссура Ванечика, она отработана у него уже практически как у мастера. То есть мы здесь такую получаем густую очень смесь. Во-первых, очень бледной картинки. Она пришла как раз из «Паутины страха». То есть он не разбрызгивает цветами по всему экрану, а все так приглушенно, бледно, практически такая сепия получается на экране. Но он очень здорово управляется, договаривается или дружит, наверное, с оператором, который ставит абсолютно безумные вот эти планы в фильме, планы Фактически все происходит только в стенах одного дома. Но насколько изобретательные операторские решения здесь, то есть камера вращается буквально на 360 градусов от потолка к полу, а с пола к потолку. То есть
1: кульбиты
2: у нее невероятные. То есть художественно, в принципе, и, наверное, самая такая творчески одаренная вот эта часть из последних, вот, которые выходили. Вот это меня сильно удивило. А в остальном же, опять же, что меня поразило, это больше фильм не про демонов, а про людей.
1: Да,
2: потому что здесь Ванечек, следуя моде, последней моде, когда в хоррорах препарируют разные психологические травмы, это фильм тоже не обошло. Здесь он скрывает...
1: Сейчас популярно что-то.
2: Да, да, он скрывает трагедию одной вот этой отдельно взятой семьи, в которой гиперопека, это синоним токсичности, склонности к саморазрушению. Абсолютно верно, да, замалчиванию проблем, перманентному абьюзу, там, в общем, собралось, ну, буквально все.
1: Чтобы интересно было, чтобы каждый нашел частичку себя.
2: Да, да, да. И вот, и получается, что «Зловещие мертвецы пекла» — это удивительным образом картина про людей, отношения друг с другом, чем про демонов, в принципе. Демоны здесь таким катализатором выступают, который как раз и выпускает все вот это наружу.
1: Очень многогранный получается фильм. Не просто жесть.
2: Да, конечно, конечно. То есть своя идея у картины есть. То есть, да, действительно. И вот, как я уже отмечал и как писал про этот фильм, жанр, в принципе, жанр ужаса, хоррора, он не задыхается здесь в такой драматургической оболочке. А когда драма иссякает уже, да, и режиссер это прекрасно понимает, он просто включает газонокосилку, и все, моральные муки уступают место физическим. То есть, ну, вот так вот происходит. Вот так, такой получилась шестая часть «Зловещих мертвецов» с подзаголовком «Пекло». А категория строго 18+, друзья, здесь не, это без шуток абсолютно, потому что ряд сцен, конечно, в картине, ну, очень жестокие.
1: Ну и поправка, особенно чувствительно мне смотреть людям творческим,
2: пожалуй,
1: любящим жесть.
2: Пожалуй,
1: и,
2: да, наверное.
1: И желательно еще тем, которые увлекаются.
2: Как можно любить жесть, ну ладно.
1: Есть такие, которые впечатления яркие любят.
2: В кинематографе только, если, ну да.
1: Ну, конечно, и мы про это и говорим.
2: Кстати, еще отмечу, просто сейчас вот просматриваю и вспоминаю, ведь главным, таким одним из главных столпов вообще всей франшизы, это является очень мрачный юмор. И очень многие опасались, что... И я читал про это
1: на рецензии,
2: что там... Нет, что там его вообще в новой части, вот в «Пекле», его нет совсем. То есть он куда-то испарился, исчез, то есть все как-то предельно серьезно. На самом деле нет. Там ряд смешных моментов есть, но еще раз подчеркну, мрачно смешных моментов. Да. Поэтому сцена там есть на похоронах.
1: Чтобы не расслаблялись.
2: И сцена, когда бабушку транспортируют по лестнице на автоматическом кресле, они, я думаю, запомнятся надолго. В общем, да, в принципе, все достаточно гармонично получилось. И в очередной раз стоит удивиться тому, что франшиза не провалила. У нее нет ни одного проходного фильма. Вот этому можно удивляться. С 81-го года.
1: Вообще, ну, похвально, все смотрим.
2: Да, большими, но пока она не провалилась. Так что ждем новых частей, не знаю, что там покажут.
1: А еще больше интересных подборок здесь, в эфире «Киногуд» на радио «Хит». Вы продолжайте слушать и, конечно же, наслаждаться нашей музыкой.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радио «Хит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

0: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мегарай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
1: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: В кладовой стоят рядань, банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: У меня из окна видно вот такие горы.

Понедельник, день, все эти показатели говорят о том, что вы, вероятнее всего, уже расселись по своим рабочим местам, но раз вы это слышите, значит, это не мешает вам слушать радиохит даже здесь. И, быть может, вы не одни такие, быть может, ваши знакомые, родные, близкие люди, коллеги также это делают, и именно поэтому у вас представляется возможность их порадовать прямо здесь, в эфире радиохит, неожиданно и приятно. Для этого существует наш портал smotri.radio и наш номер 8922878229 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Вы можете написать все, что угодно. Поздравления, если вдруг есть кого поздравить. Обычные приветы. Быть может, извинения или признания в любви. Самые приятные слова, которые здесь вам хочется передать, вы можете передать в любое время. Именно поэтому советуем вам не ждать и прямо сейчас открыть наш портал и написать сообщение. Займет это буквально 5 минут, а подарит радость не только вам, но и окружающим людям, что, конечно, украсит ваш день в понедельник, чего очень, как правило, не хватает. В общем, действуйте. Еще раз вам говорю, никого не ждите, а музыка продолжит вас поддогонять и вдохновлять. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области началась ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». В этом году она проходит уже в 23-й раз. Акция призвана помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Поддержку получат многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для школьников собирают форму, обувь и канцелярские принадлежности. Присоединиться к акции помогут предприятия, учреждения, общественные организации и все желающие. В Орске и Новотроицке на выходных полиция проводила профилактическую акцию «Мототранспорт». Всего правоохранители зарегистрировали 9 ДТП с мотоциклами, в которых пострадали 11 человек. В одной из аварий участвовал ребенок за рулем питбайка. Среди допущенных мотоциклистами нарушений ПДД чаще всего встречались вождение без прав, вождение в состоянии опьянения и езда без шлема. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37% до 48%, следует из опроса сервиса по поиску работы. Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Залетаем в новый час с самыми добрыми мыслями и намерениями на Урале 13.05, а значит, к рабочему дню уже все привыкли или, по крайней мере, хочется в это верить. В любом случае, уже можно обратить внимание на то, как быстро пролетело время с нашего пробуждения, а значит, даже если работа сегодня вас не устраивает, нужно лишь найти, как с удовольствием скоротать это время, и оно быстро пролетит. Музыка на Радио Хит станет вашим главным помощником, так что вам посоветуем оставаться с нами также и наслаждаться музыкальными лучшими мотивами. Далее встречайте их.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» – 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: В эфире на важные новости о вас или вашем транспортном средстве. О них расскажет Илья Дорогов, Костя Макаров, а я, Кристина Бурова, послушаю. Давайте.
2: Привет.
3: Здравствуйте всем.
2: Сколько лет, сколько зим.
3: Здравствуй.
2: Очень рад тебя видеть, да слышать.
3: Да.
2: Рядышком с нами. Да, друзья, всем день добрый.
3: Привет, привет.
2: Так, давайте к ситуации сразу на топливном рынке. Так вот, в России зафиксированы первые случаи штрафов за хранение больших запасов горючего. Так вот, административный...
4: А это разве запрещается?
2: Оказывается, запрещается. Но, опять же, с какой стороны на все это смотреть?
4: Ну, давай посмотрим.
2: Так вот, административные рейды, в ходе которых были выявлены владельцы крупных топливных запасов, прошли в Псковской области. Губернатор региона сообщил, что специальные проверки были проведены в домовладениях и гаражных кооперативах. И выяснилось, что многие местные жители хранят в закрытых помещениях большие объемы горючего, что запрещено правилами пожарной безопасности.
3: Ага. А большое количество это сколько?
2: Ну вот, к сожалению, не уточняется о количестве, но я думаю, что все-таки, если смогли найти, наверное, действительно большое.
4: Но не, ну давай так, если у тебя стоит одна канистра 20 литров, то от нее полыхнуть тоже может.
2: Понятно, но я думаю, что о 20 литрах, наверное, тут, или даже там о двух канистрах речь, наверное, не идет. Угу. Я думаю, что идет все-таки речь о каких-то реально значительных бочка-штуках запасов.
4: Бочка-штуках.
2: Да-да. Так вот, теперь люди, у которых были выявлены вот эти вот нарушения, могут столкнуться, соответственно, с крупным денежным штрафом. Согласно статье 20.4 КОАПа, значит, РФ, сумма взыскания для физлиц составляет до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц уже до 300 тысяч рублей.
4: Ну, то есть ты, например, если ты еще им банчил, можешь легко это отбить, да?
3: Ну, вот
4: 15 тысяч, ребят, ну, как бы, извините.
2: В современных реалиях 15 тысяч, как бы, и немного, на самом деле, получается.
4: О, какой сюр.
2: Да, сюр определенный в этом во всем есть, ну, а куда деваться? Вот такие вот сейчас современные реалии. Так, идем далее. В Госдуме предложили ежегодно индексировать размер выплат по ОСАГО. То есть,
4: не надо, пожалуйста.
2: Сейчас закон устанавливает довольно жесткие рамки. То есть за вред жизни и здоровью полагается до 500 тысяч рублей, компенсации за повреждение имущества до 400 тысяч. То есть эти цифры, по сути, как бы застыли во времени. Если ты помнишь,
4: да.
2: Уже, я не знаю даже, когда их приняли,
4: 400 тысяч, я еще помню, при еще моей самой первой

0: авария, это лето.
1: Это вот интересно, при моей самой первой аварии.
0: А лето 11 назад, где я был невиновен, и это доказано судом.
1: Даже судом?
0: Да, потому что весь ремонт автомобиля, который был под списание, и моральный ущерб, и все это оплачивал...
1: Ну, слава богу.
0: Человек, которого я подставил.
1: Ну, ладно.
0: 11 лет назад были такие же цифры.
1: Вот представляешь, за 11 лет, насколько у нас изменилась стоимость...
2: Ну, тогда они могли помочь еще, мне кажется, сейчас.
1: А сейчас это бампер примерно, стоимость бампера. Так вот, новая инициатива предлагает привязать, то есть, цены к динамике инфляции. То есть, брать за основу индекс потребительских цен от Росстата за предыдущий год. Правда, с оговоркой. То есть, если страховой случай наступил, то и выплату посчитают по той сумме, которая была актуальна на дату аварии, а не на момент обращения.
0: Угу.
1: То есть, смысл поправок не просто поднять лимиты, а сделать систему более гибкой. Ну и, соответственно, в пояснительной записке прямо указывается, что все это нужно, чтобы сохранить реальную покупательную способность страховой защиты.
0: А что же это, наверное, это будет как-то сказываться на стоимости ОСАГО?
1: Да, как всегда. Вот, конечно же, в любом случае, вот хотя авторы законопроекта и не говорят, и в принципе они вот здесь вот не поднимают вопрос стоимости ОСАГО, по-любому она будет увеличиваться.
2: Сидеть
1: вот как
2: бояться,
1: крути,
2: знаете.
1: Не крути, да. Вот что бы вы ни делали, если вы поднимаете, тем более будете каждый год индексировать, значит, выплаты эти, конечно, и стоимость будет увеличиваться. Причем я думаю, что увеличится значительно.
2: Несоразмерно.
1: Не просто так вот там на 200 рублей. А я думаю, что...
0: На уровень инфляции он должен.
1: А, ну, на
0: подожди,
1: уровень,
0: если
1: на
0: уровень... привязывается, то пусть привязывается. Пожалуйста. Он у нас там, оказывается, там небольшой, сколько там? 6%, да?
1: 7%. Где-то примерно так.
0: Тогда это будет 200 рублей. В целом устраивает.
1: В целом устраивает, да.
0: 200 рублей это, ну, 2 литра бензина сейчас. Почему нет?
1: Это в лучшем случае.
0: Но я вот ездил, кстати, когда в Екатеринбург на заправке Салават в городе Пласт, я неожиданно увидел в ценник 104 рубля за 95. Я такой, вау! Оно даже не помещалось на табло. Я такой, вот это мы приехали.
1: Без копеек написали.
0: Они там, знаешь, как там же 4 цифры идет. Они сделали первые цифры 10, потом на второй 41. У тебя получается там 104 рубля, 1 копейка. Там 10 копеек.
1: То есть 10-41.
0: 10-41 как бы.
1: Ну нормально, ничего.
0: Да нет, это не нормально.
1: Доступно, так сказать, 10 рублей.
0: Ага.
1: Вот. Ну все, на сегодня все.
0: Отлично, Гость, спасибо большое. Мы же, друзья, давайте дальше будем двигаться по этому дню. И, естественно, все сопровождать музыка, которая будет в эфире
2: Радио-хит.
3: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио-хит.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: картинки грусти, о которых нам только что сообщили Джен Саммит, The Vault и Джулия Чорч, нам уж точно не по душе, вне зависимости от дня недели. И спасаемся мы от них, конечно же, приятными сообщениями от наших родных и близких людей. Написала Елена, передаю привет Валерии. Валерия, Елена, вам огромнейший привет от Радио Хит. Сообщение, конечно, отправляется на наш канал «Смотри Радио». Так что, если что, Валерия может непременно это сообщение заметить и в любое другое время. Написал также Сергей Иванович, Кристина Бурова, добрый день, Орску, хорошего настроения, много сердечек. Также добрый вечер Камчатке Озерновскому. И опять же, огромное количество приятных, теплых, ярких смайликов. Вам, Сергей Иванович, огромное спасибо. Никогда не перестаете радовать наших радиоведущих, поднимать им настроение. Ну а мы хотим поднять настроение вам и, конечно же, желаем всего того же самого яркого дня, лучших новостей и хорошего окружения. Камчатка Озерновский, огромнейший привет от Радио Хит. Ну а вам, Сергей Иванович, огромнейшее сердечко в кадр. Спасибо большое еще раз. А вы, если хотите кого-то порадовать, открывайте портал смотри.радио и действуйте прямо сейчас.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ворский пенсионер, уволенный из местного учреждения здравоохранения, добился справедливости и получил от бывшего работодателя почти 170 тысяч рублей. Деньги выплатили после того, как в ходе проверки выяснилось, медицинское учреждение не оплачивало сотруднику сверхурочную работу. В процессе разбирательства нарушения устранили. Экс-сотруднику не только начислили зарплату за сверхурочные смены, но и вернули излишне удержанные средства за те дни отпуска, которые он фактически не отгулял. Решение о начале ЕГЭ не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России Владимира Путина, полностью оправдало себя в 2026 году и будет действовать бессрочно. Об этом сказал руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС. По его словам, перенос сроков оправдал себя, так как нововведение не вызвало возмущений. Музаев подчеркнул, что вся система образования встретила изменения абсолютно спокойно и правильно. Житель Орска, которого уже наказывали за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде. После отказа от освидетельствования суд назначил ему штраф, лишил водительских прав и конфисковал электроскутер. Транспортное средство, на котором было совершено преступление, обращено в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радіохіт.
1: Вриваємося в новий час вместе с Юджелом, Майл Энджелом и Ультранейтом и их треком Moving to the Sun. И, к счастью, солнце в последнее время к нам более благосклонно. Оно нас не жарит, не планирует превратить нас в какую-то пищу. И это, конечно, прекрасно. Очень приятно ходить по свежей улице этим летом после таких жарких дней. Хотя, конечно, быть может, кого-то это также не устраивает. Потому что по закону подлости нам всегда не нравится погода. И зимой мы просим жару, летом мы просим прохладу. И всегда нас будет что-то в этом не устраивает. Но в эфире Радио Хит мы здесь постоянно учимся другому, когда нужно любить любую погоду, которая нам предоставляется, потому что это все равно уникальный момент, который имеет свои яркие особенности и который, конечно же, нужно ценить. И мы будем ценить здесь под лучшие треки в эфире Радио Хит. А вы наслаждайтесь. Опять Bright Wild прямо по курсу следом Анна Семенович и Араш на моря.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 миллилитров 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
8: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

рубрика «Автоэксперт» была целый час назад, но я бы все-таки хотела добавить одну новость. Владельцы BMW признаны худшими водителями. Да, на каждую 1000 владельцев приходится 44,9 дорожных инцидента. Аварии, превышение скорости, штрафы и случаи вождения в нетрезвом виде. Следом идут Рэм, там 44,7, и Тесла 42,8. Исследование основано на страховой статистике США за 2025 год. BMW сместила Тесла, которая за год назад возглавляла этот антирейтинг. Да, любопытно, причем касаемо водителей BMW, очень много подобных стереотипов звучит, но хочется даже после этих исследований верить, что это стереотипы. Какая бы машина у вас ни была, мы все остаемся людьми и, конечно же, беспокоимся и за свое здоровье, и за здоровье окружающих людей. Так что, если что, будьте начеку, дорогие друзья, на каком бы вы автотранспорте ни сидели, и продолжайте слушать радиохит, аккуратно занимаясь вождением. Миша Миллер, Хей на прямо по курсу. Следом Мари Гу, Астероид. Встречаем.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда в покупках надобность появится, название наше каждому знакомо. Вы точно знаете, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» весы кухонные в ассортименте от 399 рублей. Футбольные мячи от 199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы 25.

ваши сообщения продолжают лететь. Вот, допустим, совсем недавно Елена передавала привет Валерии, а теперь Валерия отвечает ей встречным сообщением. Написала она: «Леночка, тебе тоже привет из Новосибирска». Новосибирскую вам, Валерия, также огромнейший привет. От радиохита далее написал Сергей Жаворонков: «Привет родному городу из тропического Екатеринбурга. Люблю свою Юлю». Вот такие приятные сообщения тоже у нас приветствуются. Конечно, отправляются на наш канал «Смотри радио», чтобы вы могли это сообщение увидеть, если вдруг вам интересно. Ну и, конечно, и вам, Сергей, вашей любимой Юлечке огромнейший привет от радиохит отправляется. Жарьтесь дальше, а мы сделаем вашу атмосферу еще жарче при помощи музыки. А Зиверт Банк прямо сейчас. Следом казаки делают хиты «Облакам», а потом небольшой

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД «КАЗ» он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824-01.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 25, вечером ожидается плюс 23, этой ночью плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 26, вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 24 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 22, ночью до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 24, вечером на градус ниже плюс 23, этой ночью плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В сообщество «Наркор Орска» прислали кадры из сквера Богдана Хмельницкого в Старом Городе. В нем заработали фонтаны. Как нам удалось выяснить, это лишь пробный пуск. Фонтаны восстанавливают после паводка 2024 года. Обозначить сроки, в которые система заработает в полном объеме, пока сложно. Но первый запуск уже прошел вполне успешно. В Оренбурге после конфликта между подростками возбудили уголовное дело. Его фигурантом стал 16-летний местный житель, который, по версии следствия, угрожал убийством 13-летнему школьнику, демонстрируя электрошокер. Как сообщили в полиции, ссора произошла во время словесного конфликта. Подросток достал электрошокер и стал высказывать угрозы в адрес шестиклассника. Потерпевший воспринял их как реальные и опасался за свою жизнь. В отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело. В Перу сотни новорожденных назвали в честь 25-летнего норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Во время чемпионата мира по футболу более 500 новорожденных назвали в честь звезды сборной Норвегии. 468 детей назвали Холландом и еще 91 младенца Эрлингом. Отмечается, что большинство имен зарегистрировали в первые дни чемпионата мира. Затем число подскочило после того, как Холланд забил 7 голов в 4 матчах, включая дубли Ираку, Сенегалу и Бразилии. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек и юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как?

0: Бурова на Радио Хит.
1: Приятная традиция вырисовывается здесь, в эфире Радио Хит, и регулярно появляются обворожительные дамы, которые, помимо своей красоты, дают нам важную и интересную информацию. У нас вновь гости. Ольга Головина, слева от меня, директор конкурсов красоты «Миссис Оренбуржья», маленькая миссис и мистер Оренбуржья, представитель национального конкурса «Миссис Россия Мира в Оренбуржье». Да, так много достижений у Ольги. Также здесь находится уже с правой стороны от меня Смолкова Оксана, она стилист проекта, а также Илья Нора Поляева, она хореограф проекта. И эти дамы прямо сейчас расскажут вам что-нибудь интересное. Итак, в течение эфира вы еще успеете их запомнить, а пока давайте узнаем побольше о проекте. Кто участвует в «Миссис Оренбуржья»? Мне кажется, это важный вопрос, который сейчас всем дамам интересен. И тут, я думаю, лучше всего ответит Ольга. К вам обращаюсь.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Смотри радио. Участники конкурса, участницы конкурса от 18 до 70 лет. Но мы делаем исключение. В этот раз у нас девушка участвовала 72-летняя.
1: Да?
2: Да. Поэтому у нас нет ограничений по возрасту. И девиз конкурса «Мир равных возможностей». У нас всегда участвует инклюзивная группа, группа женщин с ограниченными возможностями, на коляске, по зрению, разные женщины, да. То есть тем самым мы пропагандируем, что красота спасет мир, и только красота есть главная сила женщины.
1: И это самое замечательное, мне кажется, что имеется в мире. И, конечно, очень круто осознавать, что возможности есть абсолютно у всех. Даже у людей, которые вроде бы считают, что жизнь закончена. Нет, 72 года тоже можно участвовать. Так что, дамы, берите на заметку. Быть может, что-то нам хотят сказать стилист или хореограф. Как думаете, кто должен участвовать в этом проекте?
3: Меня зовут Оксана Смолкова. Здравствуйте, я стилист. Давайте я попробую. Вы знаете, мне кажется, ну, учитывая, да, девиз «Мир равных возможностей», мне кажется, в данном проекте просто обязаны участвовать все женщины. Потому что это настолько круто поднимает самооценку, любовь к себе, вообще веру в себя. Вот. И мне кажется, женщины, просто не задумывайтесь, приходите, участвуйте, потому что вы получите максимум эмоций, возможностей, потому что с вами работают крутые специалисты. Вот. Ну и вообще это выход на совершенно новый уровень.
1: И касаемо специалистов, кстати, вы их прямо сейчас можете увидеть на нашем канале «Смотри радио». Это правда, и смотря на них, невероятных дам, я думаю, можно вдохновиться, захотеть стать такой же, непременно пойти на проект. Быть может, вам, Элеонора, есть что сказать?
4: Да, я совершенно согласна с тем, что говорят девочки, да, Оксана Смолкова и Ольга Головина, что в этом конкурсе могут участвовать все женщины, которые желают проявить себя, выйти на новый уровень, так, да, выйти за грани какие-то свои и обрести уверенность. Ну и, конечно же, раскрыть себе архетип королевы.
1: Дорогие дамы, если хочется стать королевами, вы знаете, куда идти. А я пока что хочу продолжить общение с Элеонорой и задать ей вопрос, какие функции вообще у хореографа в этом проекте?
4: Огромные функции у хореографа, потому что вся постановка, которая на сцене, да, то есть все, что видит зритель, это работа хореографа. Дефиле, выход участниц, и как они выглядят, насколько они уверены или неуверенно себя чувствуют.
1: Так.
4: От этого зависит работа хореографа. То есть все хореографические выходы, у нас 4 выхода, это выход белых платьев, выход вечерних платьев, выход в восточных костюмах. Ой. И национальных. То есть везде нужно проявить свою изюминку, показать саму себя, какая ты, свою харизму. И это хореограф раскрывает, видит каждую участницу. Вот. И это все показывается, конечно же, на сцене.
1: Это прекрасно. Ольга, быть может, вам есть что добавить?
2: Да, я хочу добавить, что у нас у Элеоноры очень большая функция в проекте, потому что ее видение, ее музыкальное образование, ее гибкость ума, ее гибкость тела, они как раз формируют вот то, что у нас происходит на сцене. А это действительно большое шоу, которое смотрит большое количество людей. И вот Эля сейчас говорила про трансформацию женщин в проекте, да, про то, что это как выход на другой уровень, как быстрая психотерапия, да, вот там полтора месяца у нас идет проект. Так вот, даже в зале, кто сидят, у женщин, у мужчин слезы на глазах, потому Ой. Что действительно это что-то за грань выходящее, потому что когда девушка идет, и наряду с ней идет также девушка, которая не видит этот мир совсем, да, то есть да. там мурашки, слезы, и действительно женщина, которая находится в зале, она начинает понимать, что мир, оказывается, он безграничный, ограничения все только в голове. И вот это наша большая функция, как раз ее передает наша уважаемая Элеонора.
1: Замечательно. Элеонора для нас уже интересно раскрылась, но, конечно, еще вопросы останутся, и мы продолжим эту тему, однако не забываем радовать наших радиосмотрителей также хорошей музыкой. Немножко прервемся на небольшую паузу, вы же ожидайте, слушайте музыку и наслаждайтесь нашими мотивами здесь в эфире «Радио Хит».

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Chart были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
4: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
6: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
7: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
8: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: красота требует жертв. Мы все с вами это знаем. И, конечно, люди честные, хотим знать здесь всю правду. Поэтому, Элеонора, возвращаемся к вам и задаем такой вопрос. С какими тяжестями сталкиваются женщины на вашем проекте?
1: Да, у нас существуют такие моменты, когда участницы жалуются на то, что у них появляются мозоли, потому что приходится ходить в туфельках достаточно долгое время, потому что у нас 5 репетиций по 5 часов. Не пугайтесь. Каждый день репетиции у нас по воскресеньям, чтобы вы могли в течение недели жить свою жизнь.
0: Восстановиться.
1: Да, да. И в воскресенье приезжать и, конечно же, быть в одном поле. Но вот эти 5 часов, они так быстро пролетают, так легко, что, ну, с одной стороны, легко.
0: Потом, это правда, потом уже вырастают мозоли,
1: понимают,
0: да?
1: Что у них чувствуются мозоли, да, что натирают туфельки. Вот, потому что, на самом деле, да, нужно выбирать удобную обувь сразу изначально, когда вы идете на этот конкурс, на репетиции.
0: Ну, это какие еще
1: сложности? Да, какие еще сложности с тем, что все-таки нужно запомнить, кто за кем идет, кто когда выходит. Если человек, если участница не записала, за кем она выходит, она приходит на следующую репетицию, она не помнит, за кем она стоит. И мы снова начинаем это повторять. То есть нужно просто вот быть повнимательнее и, конечно же, выбирать удобную. А так, в общем-то, у нас все очень интересно, здорово. И это не просто репетиции, это прям, на самом деле, происходит на каждой встрече трансформация, потому что у нас и разминка очень интересная. Мы и выявляем изюминку каждой участницы, чтобы они были не похожи друг на друга. Это очень интересно. И потом ко мне подходит и спрашивает: «Элеонора, какая у меня изюминка?»

0: нам показала, что она в этом деле мастер. Ну, а мы пока что обратимся к еще одному эксперту. У нас сидит здесь также Смолкова Оксана. Она стилист, и, конечно, нам также интересно знать, чем вы, Оксана, занимаетесь.
1: На проекте я занимаюсь тем, что провожу либо лекцию, либо какой-то урок, да. То есть в прошлый раз у нас был, например, урок цветотипов. Я вообще очень люблю цвет, и да, и я считаю, что с помощью цвета можно... Это вообще самый классный инструмент для того, чтобы, в принципе, настроить качество жизни. По тому, в какой цвет одевается женщина, мы можем понять, в каком состоянии она находится. Либо в удрученном, либо в приподнятом, да.
0: Так.
1: У нее в жизни все складывается самым наилучшим образом. Вот. То есть цвет вообще играет основную, я бы даже сказала, главную роль во внешнем облике женщины.
0: Кстати говоря, эта тема сейчас очень популярна. Очень много мнений вокруг нее собирается. И касаемо цветотипа, хотелось бы теперь побольше узнать. В смысле, понятно, когда в удрученном состоянии. Это какие-то определенные оттенки должны быть или состояние одежды? Расскажите поподробнее.
1: Смотрите, вообще цветов, вы знаете, да, спектр достаточно большой. Но здесь все зависит от того, в каких пропорциях тот или иной цвет находится в вашем гардеробе. Например, так, если у вас переизбыток черного цвета, да, вообще черный цвет сам по себе, он сексуальный, он страстный, он могущественный, он... Вот уже пошли у меня негативные сейчас ассоциации.
0: Ну, как правило, они такие тоже появляются.
1: Да, смотрите, но с другой стороны, у него есть и негативные стороны. То есть это цвета, они как люди. У людей есть светлые стороны и темные стороны, да, также и у цвета есть темная и светлая сторона. И вот если в вашем гардеробе преобладает какой-то цвет, вот здесь в данном случае нужно смотреть его негативную сторону.
0: Так, очень любопытно. Это мы сейчас все дамы напряглись, записали куда-то. А где смотреть? Это нужно тоже где-то изучать? Вы обучались, быть может, или искали?
1: Ну, смотрите, на самом деле сейчас интернет вообще пестрит разными статьями интересными. Но в любом, но лучше всего, конечно, обратиться к человеку, которому вы доверяете, к специалисту, которому вы доверяете. Потому что только тот человек, который... изучит вас, изучит ваш внутренний мир, ваш образ жизни, да, он может сказать вам, как вам коммуницировать с тем или иным цветом.
0: Так.
1: Вот это очень круто. Понимаете, мы можем, что мы можем делать? Если преобладает, например, черный цвет, мы можем медленно, потихонечку, да, так, знаете, малыми шажками менять этот цвет на такой же темный, например, ну, я сейчас секреты буду рассказывать. Давайте возьмем, например, такой темный-темный синий и начнем с него, да. То есть мы уже
0: переходим в
1: другой спектр цвета, да, и постепенно-постепенно начинаем выходить из черного, потому что резко этого делать ни в коем случае нельзя, потому что это, ну, это такой психологический момент, то есть
0: да. Вы можете... Личность тоже меняется от и образа, получается, который приобретает девушка.
1: Конечно, да. Вот. Сейчас я сбилась с моей мысли. Я вообще люблю цвет, да, могу о нем очень много говорить. Вот, и все мои клиенты об этом знают. Но на проекте, да, опять же, начнем с проекта. Здесь, конечно, я стараюсь каждой девушке индивидуально подсказать, в каком цвете ей было бы максимально красиво, максимально естественно, максимально гармонично, согласно ее внутреннему миру, да, и тем аспектам, которым она дает приоритет. Вот. И, ну, девушки прислушиваются, и мне это очень приятно. Очень приятно, когда я вижу результаты, когда девочки выходят на сцену, боже, когда от цвета платья у них включаются глаза, или подчеркивается фигура, или цвет волос, или кожа начинает сиять. Вы знаете, цвет...
0: Уже другие люди, да.
1: Это очень важно, очень важно. Он настолько может вас, понимаете, взбодрить, сделать вам придать вам свежести, сделать вас моложе и так далее. То есть очень много приоритетов касательно цвета.
2: Да, я добавлю, можно, да?
0: Конечно.
2: Вот вы сейчас, наверное, уже поняли и окунулись в эту магию и волшебство, которое у нас происходит на проекте, потому что действительно все эксперты, они с большой буквы. И тот вклад, который каждый человек делает в девочку, дает девочке крылья, дает ей возможность расти и подниматься над самой собой.
0: И проявить себя с лучшей стороны, как мы видим.
2: С лучшей стороны. А еще пойти в свою смелость, с верой в себя. когда она видит свое отражение в зеркале, собранное, красивое, с тем цветом волос, который ей подходит, потому что Оксана подсказывает, с тем цветом

0: платье, с ровной спинкой, да, которую ей ставит Элеонора, с тем шагом, как она идет, да, как она чувствует себя, вот этот вот, вот свой звездный час на сцене. 650 зрителей во все глаза смотрят на нее.
1: Конечно, невероятное ощущение.
0: Это невероятное ощущение, и при этом прокачка такая очень мощная, внутренняя. Ну, я думаю, вы все сейчас, наши радиослушатели, ощутили эту магию, которую несут уважаемые эксперты в проект. Действительно, это очень эпично. Так, в таком, я считаю, что каждая женщина должна себе позволить побывать. А если вот посмотреть, да, в корень, да, проекта, как он вообще создавался, я сама просто когда-то поучаствовала в этом, в таком же аналогичном проекте, и у меня после этого выросли крылья. Я поняла, что нет никаких ограничений, там тоже участвовали девушки с ограниченными возможностями. И я когда первый раз пришла на репетицию, я помню свое удивление, думаю, ну что, вот как это... А потом, когда я стала проникаться, я стала с ними разговаривать, общаться, их судьбу понимать и слышать, и видеть, вот у меня, мне кажется, в тот момент перещелкнулось, и вот эти крылья выросли.
1: Ёкнуло.
0: Да, как я. Вы знаете, девочка была у нас одна, у нее тело ее вообще не слушалось. То есть вот у нее диагноз, по-моему, ДЦП. И вот, но она при этом такие вещи проникновенные говорила. Она волонтер, она работает... сайты создает, у нее еще какие-то деятельности. И вы знаете, у нее такой обширный вот этот спектр задач, а бывают люди, которые сидят и плачут, да, и говорят, все не то, все плохо, все... Блин, девочка, она прям, правда, вышла, тело не слушается, но она такие вещи говорила. И вот после этого,
1: зал,
0: мне кажется...
1: Зал все равно проникнулся, да.
0: Да, да, там, ну, естественно, слезы, все, и я помню, это осмысление внутреннее. В общем, наш проект, это, наверное, про большой внутренний личностный рост. И не только про сцену, а еще про очень глубоких людей, которые помогают на пути этого роста.
1: И это замечательно, да. Вот видите, как хорошо мы из цвета узнали много важной информации, которая может вас вдохновить. Ну что ж, девчонки, бегите, проверяйте свой гардероб, какие цвета там преобладают, а мы вернемся после небольшой музыкальной паузы.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: этого проекта. Также Смолкова Оксана, стилист, и Элеонора Поляева, хореограф проекта. И тут мы поднимаем, конечно, вопрос о том, что не все дамы одинаковые, не все дамы, скажем так, одной фигуры, строения или внешности, они все разнообразные. И, конечно, иногда из-за этого нашим специалистам приходится сталкиваться с небольшими трудностями. Даже подняла эту тему уже Ольга перед этим. И, наверное, Ольге мы уже предоставим финальное слово, чтобы завершить всю эту картину. А сейчас будем по порядочку обращаться ко всем. Элеонора, предлагаю вам начать. Есть люди не особо мобильные, скажем так. Что вы делаете с ними?
1: Ну, вы знаете, в одном фильме говорилось о том, что даже зайца можно научить курить. Поэтому...
0: Курение вредит вашему здоровью, кстати говоря.
1: Да, ну это из фильма. Такой кусочек небольшой. Знаете, руки-ноги есть, голова есть, и можно на самом деле сотворить невозможное. Поэтому нет невозможного ничего. И даже если приходят с разными фигурами, с разными строениями, с разными какими-то своими, как многие считают, недостатками, это можно превратить в достоинство. В этом проблем абсолютно никаких нет. Поэтому даже к нам приходят разные. Разные приходят участницы с разными формами, с разными какими-то своими состояниями, разные внешности, походки. И, естественно, все это преображает. Это про женственность. Мы раскрываем женщину, ту самую девочку, ту самую богиню, которая живет в каждой женщине.
0: Оригинальную, индивидуальную.
1: Конечно же. И, как я уже говорила ранее, мы находим изюминку каждой участницы, ее раскрываем, и там уже не важно, какие габариты. Когда вот это поднимается, вот эта сама ее особенность, мы ее как цветочек так раскрываем, и тогда все видят ее, все видят только самое лучшее, самое красивое.
0: То есть я правильно понимаю, программу вы переделываете под каждую участницу? Нет, ну, такого, что все одинаково как-то,
1: конечно,
0: что-то делают?
1: Да, конечно же, в этом помогает и стилист Оксана Смолкова, и наша прекрасная Ольга. Вот, то есть, и чтобы одежда соответствовала, которая скрывает какие-то свои там вещи, да, которые нам нужно скрыть. И мы показываем, и она сама раскрывает то, что нужно показать, то, что нужно раскрыть. Это конкурс, не конкурс, это... Это трансформация, вот. Это изменение себя, даже не изменение, это раскрытие себя той самой, какой ты являешься на самом деле, раскрытие своей красоты. Это как цветок, который был закрытый, пришел, и вот он раскрылся, показал всю себя. Во всем своем очаровании.
0: Так, ну об этом еще, наверное, прямо сейчас следует спросить Оксану. Как-никак она стилист, и ей лучше знать, как оформить любую фигуру, любую внешность. Это для вас больше проблем или наоборот, как изюминка, это с этим прекрасно и интересно работать? Что вы думаете?
2: Ну, я вообще обожаю женщин. Я не знаю, можно об этом говорить на радио или нет, но я...
0: Мы все поняли, в каком смысле.
2: Я люблю голых женщин.
1: В общем, ты занимаешься любовью женщин.
2: На самом деле, да, голые женщины – это самые красивые женщины. А вот помочь им уже подобрать тот или иной, сейчас скажу, ту или иную форму, да, чтобы сгладить какие-то нюансы, на самом деле, очень просто, очень просто. Всего лишь существует три формы. Это круг, овал и прямоугольник.
0: Так.
2: И с этими формами мы взаимодействуем. То есть мы с помощью этих форм, да, скрываем какие-то нюансы. Вот. Также с помощью этих форм рисуется макияж, делается стрижка и собирается комплект одежды. Вот, они очень важны. Я об этом рассказываю всегда тоже на своих мероприятиях. И девчонки, конечно, иногда в шоке, потому что они даже до конца не понимают, что они в этом во всем и живут. То есть все это у них есть, и этим просто нужно научиться пользоваться.
0: Угу.
2: Вот. Вообще все женщины красивые, очень красивые. Просто иногда бывает так, что окружение, там... Люди, ну, я не знаю, с которыми ты живешь, там, мужчины, родственники, дети, подруги, кто-то еще где-то как-то на тебя влияют каким-то образом. И падает самооценка, и уже ничего не хочется, и... Ну, много нюансов.
0: И, как правило, дамам нужно после этого взять, сделать преображение, чтобы только потом поменяться.
2: Да, вы знаете, иногда достаточно просто кому-то сказать, что она сумасшедше красивая.
0: Этого будет достаточно.
2: Этого, вот кому-то этого достаточно, но кому-то нет. Кому-то нужно целенаправленно подойти и сказать: дорогая, ты такая классная, ты шикарная, ты глубокая, ты умная, да, но тебе не хватает обертки. Той вот обертки, которая поддержит твое вот это вот внутреннее наполнение. И где-то да, где-то нужно строго.

0: где-то легко. Со всеми по-разному. То есть, вы знаете, ну, я 30 лет уже работаю с женщинами, да, и ну, я их уже вижу просто насквозь. И я прекрасно знаю, кому, с какой стороны подойти и что сказать.
1: Работа стилиста превращается в работу психолога также, да?
0: Абсолютно верно, абсолютно, 100%. Все консультации, которые проходят вот с девчонками даже на проекте, мы работаем. То есть это все некий такой психологический подтекст имеет, 100%.
1: Ну, конечно, чтобы уметь, надо иметь высокую степень профессионализма. И, конечно, наши участницы, наши гости ими обладают. Вам, Ольга, также предоставляем слово.
2: Да, я хочу добавить про глубину проекта и сказать про то, что Элеонора проводит девочкам медитации. То есть на самом проекте, да, и отдельно от проекта, Элеонора еще девчонок внутри успокаивает и гармонизирует, да. А также у нас очень интересно всегда начинаются репетиции. То есть я, когда прихожу, я Элеоноре даю полный ва-банк. Я знаю, да, что она глубокий профессионал. Они начинают с тряски тела. Это, знаете, ой, выглядит как купаска, какая-то репетиция.
1: Иногда танцы живота.
2: Да, я говорю, Элечка, давайте уже это. Она говорит, Оля, я сама знаю, это моя зона ответственности, все. Я все доверяю, и действительно, это вот девчонок очень сильно раскрепощает.
1: Это очень любопытно.
2: Очень любопытно. Все инновационные методы, которые только можно использовать при работе с женщинами для раскрытия именно женственности, женской сути. Я всегда говорю, девчонки, когда вы уже перестанете соревноваться с мужчинами? Станьте вы женщиной.
1: Сами с собой соревнуйтесь.
2: Да, станьте вы женщиной. И, конечно, здесь большой вклад нашей Эли, потому что лучше, как она, вы знаете, мне даже как кажется, что она как визитная карточка нашего проекта, когда она выходит на сцену, мы, конечно же, дарим всем нашим экспертам признание, когда Эля выходит на сцену, ну, девочки там просто взрываются. Они, конечно, в этот момент стоят за кулисами, они ей хлопают, они ее настолько любят. И потом вот дальше продолжается это общение. В общем, как мне кажется, у меня самая лучшая команда в проекте. И для того, чтобы поработать с этими классными экспертами, наполниться этой женственностью, потому что сейчас радиослушатели, наверное, смотрят и действительно понимают внутренность и глубину, да, того, что мы делаем.
1: Это однозначно.
2: Да, и вот чтобы соприкоснуться, я пользуюсь возможностью, приглашаю всех девочек, кто нас сейчас слушает, женщин, к нам в проект. А по воскресеньям репетиции, начинаются они с сентября.
1: Да, мы еще успеем эту тему затронуть. Да, а то пока что все начали в одно собирать. Вот чтобы вы узнали, когда и куда приходить, продолжайте слушать наш эфир «Радио Хит» и, конечно же, нашу любимую музыку «Бен Дилей», «I Never Feel So Right». Впереди ожидаем.

Реклама. Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект» 5 литров 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Телефон рекламной службы 2.

0: продолжаем разговаривать о проекте «Миссис Оренбург». Есть с нами все так же Ольга Головина, директор, Смолкова Оксана, стилист, Элеонора Поляева, хореограф. И что же мы сейчас обсудим? Конечно, то, чего ждали вы все. Как туда попасть? Есть ли возможность? Тут я предоставляю слово, конечно, Ольге в первую очередь. Расскажите.
1: Попасть в проект может каждая девушка. Для этого нужно оставить

0: заявку на сайте, либо зайти в нашу группу ВКонтакте, и там есть ссылочка на то, чтобы заполнить анкету. Вот, ну и у нас будет проходить кастинг. Соответственно, на кастинге уже там будет решение относительно вашего участия в «Миссис Оренбуржье». А далее вы можете участвовать уже в общероссийском конкурсе, потому что у нас региональное представительство «Миссис Россия Мира», и в этом году 9 девушек ездили на этот известный конкурс в Москву, и теперь одна из них принимает участие в конкурсе «Миссис Вселенная», да, там есть возможность принять участие в конкурсе «Миссис Мира», «Миссис Вселенная», «Миссис ООН», то есть выйти на такой международный...
1: Возможностей много.
0: Возможностей очень много, на самом деле, да, и конкурс, он как раз открывает эти возможности для женщин, поэтому если у вас сейчас ёкнуло сердечко, и вы ощутили, что «да, хочу», welcome, мы открыты.
1: Замечательно. Ну и напутственные слова, конечно, от наших профессионалов для вас, дорогие дамы, останутся. Давайте по порядку с правой стороны начнем. Элеонора Поляева, наш хореограф, расскажите что-нибудь нашим участницам, которые, возможно, придут именно к вам.
2: Если мы хотим раскрыть многогранную женственность, стать интересной для самой себя, почувствовать уверенность и про ту самую любовь к себе, это еще и про любовь к себе на самом деле, потому что здесь, на конкурсе, мы становимся ярче, красивее, привлекательнее, увереннее. Походка, осанка, взгляд, улыбка, понимаете? То есть, и опять-таки раскрыть себе то, что давно спало, уснуло и проснулось, да, на конкурсе. Поэтому, если мы хотим стать королевами по-настоящему, да?
1: Конечно,
2: стать
1: хотим.
2: Интересными. И добро пожаловать на этот конкурс. Как я уже говорила, что это не просто конкурс, а это глубокая работа над собой. И мы становимся любимыми для самих себя. Поэтому добро пожаловать на конкурс.
1: И это, кстати говоря, невероятно важно. И самое интересное, самое приятное из этого всего, что там этому также учат. Но мы обратимся также к стилисту Смолковой Оксане. Расскажите тоже что-нибудь нашим участницам будущим.
3: Ну, что вам сказать, девочки? Смотрите, цель определяет восприятие, да? Вы все это прекрасно знаете. Если вы ставите перед собой такую глобальную, крутую цель, вы обязательно придете к результату. И результат будет самый, я бы даже сказала, грандиозный, потому что вы поменяетесь внутри, вы поменяетесь внешне, поменяется ваша жизнь, да, ваш образ жизни поменяется, вы познакомитесь с интересными людьми, вы начнете самостоятельно влиять на все процессы, которые с вами происходят. Но это очень круто. Я даже не знаю, как какими словами все это описывать, потому что Элеонора только что говорила, наверное, практически то же самое, просто другими словами. Я просто всех приглашаю. Это круто, это здорово, это просто новое я. Ой. Это просто новое я, да?
0: Да, это снова новое я, потому что, да, не скрою, мы с уважаемыми экспертами, да, с Элеонорой, с Оксаной уже на протяжении 10 лет меняем судьбы женщин в лучшую сторону, и это новый виток нашей совместной работы. Поэтому приглашаем всех, если есть отклик, welcome, добро пожаловать!
1: Замечательно, мы с вами все это время разговаривали о конкурсе красоты «Миссис Оренбуржье». Здесь была Ольга Головина, директор, Смолкова Оксана, стилист, и Элеонора Поляева, хореограф, а также я, Кристина Бурова. Возвращайтесь к нам за самой интересной информацией, продолжайте слушать нашу музыку здесь, в эфире «Радио Хит».

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 26, вечером ожидается плюс 23, этой ночью плюс 18 градусов. В Ясном данную минуту плюс 26, вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 22, ночью до плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 25, вечером плюс 23, ночью плюс 20. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Кувандыке полицейский спас женщину, которая упала в реку Сакмара во время рыбалки. Происшествие случилось после небольшого ливня. Семейная пара рыбачила на берегу. Мужчина поскользнулся и, падая, потянул за собой супругу. Ему удалось выбраться, но он обессилел и не мог помочь жене. Тогда он позвонил в полицию. На счастье, уполномоченный уголовного розыска находился неподалеку и сразу выехал на место. Прибыв на берег, он быстро увидел женщину в воде в нескольких метрах от берега. Полицейские вытащил ее, оказал первую помощь и до приезда скорой постоянно контролировал ее состояние. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал о ходе дорожных работ на участке трассы Орская граница Республики Башкортостан. По словам главы региона, дорожники выполнили уже четверть от объема всех запланированных работ. Просьба о ремонте трассы поступила на прямую линию губернатора. В этом году на работы нашли финансирование и приняли решение отремонтировать участок в три раза больше, чем планировали ранее. Всего в нормативное состояние приведут 15 километров автомобильной дороги. Сейчас работы идут на участке от границы Оренбургской области с Башкортостаном с 70 по 75 километр трассы. Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он отметил, что в Европе аналогичные показатели составляют 34 года. По его словам, это связано с современными условиями жизни. Женщины все чаще стремятся до рождения ребенка получить образование, закрепиться в профессии и построить бизнес. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Свою красоту в течение предыдущего часа, мне кажется, каждая дама как минимум подметила. Быть может, и какой-нибудь мужчина слушал и так же вдохновлялся. Я уж не знаю. Знаю про то, что теперь подметилась красота наших окружающих мест. Благодаря Тиесто и Брианне Грейс в треке Beautiful Places можно, в принципе, обратить внимание на то, что вас окружает. Да, это может быть не природа, это может быть обычный город, который вы видите каждый день, но, быть может, вы просто к нему привыкли, а на самом деле он хранит в себе много-много красивых моментов и изюминок. Самое время забыть о том, что вы знаете этот город, посмотреть на него с новой стороны и понять, что, в принципе, живем мы в очень даже хорошем, красивом и насыщенном месте, в котором, конечно, так и хочется прогуляться, если можно себе позволить. И, кстати говоря, почему нет, работа закончится. Полный вперед. А пока мы этого события ожидаем, делаем это с музыкой, чтобы его продлить или ускорить. Аркапункшн Универа, Generation Love.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио.
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
12: Категория 16+.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
14: Подробности на смотри.радио.

0: Ткачи нам подарили необычную новость, вам, конечно, сообщаю. Итак, короткий отпуск опасен для здоровья. Да, врачи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Такие запреты, конечно, нравятся, хотелось бы и вечно отдыхать, но, видимо, да. Такой отдых приводит к обострению хронических болезней, общему упадку сил, снижению иммунитета, нагружает сердце и сосуды и повышает тревожность, отмечает один из неврологов. Вот так вот, нельзя, мало отдыхать, нужно отдыхать много и во всю душу. Да, меньше 4 недель, оказывается, это не рекомендуется, хотя, конечно, учитывая нынешние реалии, если отдыхать 4 недели, то это будет единственный отдых в году. Ну что ж, посмотрим, что сделает у нас наша медицина с такими правилами, быть может, что-нибудь поменяет. Ну а вы берите на заметку, если вдруг беспокоитесь о своем здоровье, отдыхайте много. Отдыхать, кстати, можно даже, когда вы работаете, если настроение правильное и подход к этой жизни верный. Радиохит поможет его подобрать. Элла Кайхалиб, Дайв энд Тами, прямо сейчас, следом пропаганда. Знает.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Колор» 2 литра и «Блэк» 1,2 литра – 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр – 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри».

все-таки в начале новой недели есть плюсы свои. Как-никак, во-первых, мы ощущаем себя так, будто мы заново родились, и самые важные планы можно построить вновь и реализовать их в течение недели. Ну и во-вторых, конечно, у нас все наши рубрики обнуляются, в том числе и наш хит Music Chart. Именно там каждый из вас может сделать свой вклад в нашу музыку и проголосовать за трек, который ему нравится больше всего. Для этого существует наш портал smotri.radio, там вкладка Hit Music Chart, и вот здесь вы можете найти любой трек, который вам по душе здесь в эфире звучит. Ставите на него сердечко, и автоматом там отправляется ваш голос, который будет учитываться, когда мы будем подводить итоги в субботу в 12 часов дня или в воскресенье в 6 часов вечера. Итоги подведем с вами, мы поделимся в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри радио». И, конечно, самые любимые треки вы будете слышать намного чаще здесь в эфире «Радио Хит». Так что, если вдруг что-то нравится, непременно дайте нам об этом знать. Ну, а мы вам дадим еще больше музыки, чтобы вы знали, за что голосовать. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Прямо сейчас. Далее отметится Зиверт Гасса, потом небольшая рекламная пауза.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На трассе Казань-Оренбург-Акбулак, границе Республики Казахстан, произошло столкновение двух автомобилей Сузуки и Хёнде. По данным полиции, водитель Сузуки при обгоне выехал на встречку и врезался во встречный автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро госпитализированы. Сборная Испании со счетом 1-0 в дополнительное время одержала победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Сборная Испании во второй раз стала победителем чемпионата мира. Впервые команда завоевала трофей в 2010-м, переиграв в финале нидерландцев. Испанцы всего дважды выходили в финал на мировых первенствах. Житель Красноярского края решил сделать предложение девушке и выронил кольцо в озеро. Так пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей и достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка согласилась. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: О да, про подиум сказано верно, ведь совсем скоро мы все как по подиуму побежим, куда нам нужно, потому что рабочий день подойдет к концу уже совсем-совсем скоро. Да, вечер наступил, 17.05 на наших студийных, и мы встречаем его самыми радостными мыслями, потому что погода остается достаточно нормальной, и можно себе сегодня позволить все, что хочется, если, конечно, силы остались. Ну, как правило, в понедельник энергии должно еще оставаться, в выходные вы должны были хорошо отдохнуть, а значит, пора потихонечку делать свою работу и тихонько составлять планы на этот вечер. Мы вам поможем, музыкой вас также хорошей продолжим сопровождать и подарим интересные подарки в течение этого часа. Не переключайтесь. Камрад Бимайн сейчас вас встретит, следом вирус «Ты меня не ищи», а потом обсудим праздники на сегодня.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 20 июля, сегодня уже понедельник, и мы можем отметить день дневного сна. Мы уже опоздали, дорогие друзья. Ну что ж, такой праздник все еще имеется. Если вдруг хотите, можете поспать прямо сейчас. Международный день торта. Этому празднику 15 лет, юбилей. Также юбилей у Международного дня шахмат. Ему побольше 60 лет сегодня. День освоения космоса. Этому празднику 57 лет. Международный день Луны. День «Обнимайте своих детей». Это правильно, обнимайте обязательно. Обязательно сегодня день хождения по бордюрам, праздник губошлепов, ох. Всемирный день прыжка, у него также юбилей 20 лет ему, и на этом праздники в России заканчиваются, но не заканчиваются в мире. День моря в Японии, 150 лет ему, также юбилей, причем большой. День дружбы сразу в Аргентине, Бразилии, Эквадоре и Уругвае, 57 лет событию. День мира и свободы в Северном Кипре, день инженера в Коста-Рике, день печенья с предсказанием в США, а также день леденцов. На палочке. Он также отмечается именно в США. День библиотекаря в Мексике. День инженера в Сальвадоре. Независимости в Колумбии. 216 лет празднику. Ну и также есть день вылеза из конуры. Это также праздник в США. Можно, в принципе, отметить и вылезти из своего дома и непременно сегодня прогуляться. Почему бы и нет? Ну а мы перейдем к нашим именинникам. Также у Германа, Сергея, Евдокии, Ефросинии, Фомы и Павла сегодня именины. Всех причастных поздравляем. Добра, радости желаем. В общем, стишки не буду читать. Слушай музыку, вам включу, она еще мелодичнее, приятнее будет звучать. Но информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1. 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров 149 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Цены всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вкусные знания.
1: Еще один плюс понедельника в том, что вновь стартует наша игра «Вкусные знания». Все так же с вас ответ на вопрос, на который может ответить даже школьник. А с нас за это приятный вкусный бокс, который вы можете спокойно забрать. Итак, наш номер 21-103-7, код города 3537. Звоните прямо сейчас, мы ждем ваших звоночков. Пока что они не поступают, возможно, именно у вас есть возможность дозвониться. 21-103-7, код города 3537. Мы ждем кого-то из вас. Видимо, сегодня люди не особо активные. Итак, ожидаем. Давайте попробуем взять какой-нибудь. Опа. Здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Как вас зовут?
2: Андрей.
1: Очень приятно, Андрей. Ну что, историю нашего города знаете хорошо?
2: Ну да.
1: Ну да, как-то не уверенно было. Ну давайте проверим ваши знания. Вы готовы попробовать ответить на вопрос?
2: Да.
1: Какого загородного детского оздоровительного лагеря никогда не существовало вблизи Орска? Варианты ответов: «Дружба», «Рассвет», «Ущелье» или «Салют».
2: Так, еще раз можно?
1: «Дружба», так. «Рассвет», «Ущелье», «Салют». Какого никогда не существовало вблизи Орска?
2: Понял. Да. «Салют», наверное, по-моему, не было.
1: Так, это ваш окончательный ответ?
2: Все верно, окончательный ответ.
1: К сожалению, нет, не получилось ответить верно. Да, здесь все-таки не «Салют», другой ответ, но мы пока его не узнали. Хотя у вас остается возможность передать привет. Есть кому? Так, видимо, нет возможности. Давайте возьмем следующий звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
3: Игорь.
1: Игорь, очень приятно. Итак, вы готовы дать свой ответ или вам повторить?
3: Повторите, пожалуйста, я не слышал вопрос.
1: Какого загородного детского оздоровительного лагеря никогда не существовало вблизи Орска? Варианты ответа: «Дружба», «Рассвет», «Ущелье» или «Салют».
3: Так, «Дружба», «Рассвет», «Ущелье», «Салют», да?
1: Да.
3: Ну, пусть будет «Рассвет», например.
1: Вы уверены?
3: Да.
1: Итак, да! Все правильно, хорошо знаете. Наш город действительно «Рассвета» не было. Остальные все лагеря были. Хотя, конечно, сейчас известно нам из того, что предложили только «Дружба». Игорь, поздравляю вас. Вы забираете вкусный бокс. Рассказывайте, с кем вы им поделитесь или сами съедите.
3: С детками.
1: С детками? Ну, это отлично. Быть может, вам тогда есть еще кому приветы передать.
3: Всем передаю привет, горожанам.
1: Замечательно. Ну что ж, спасибо большое за игру. За эфиром непременно расскажу вам, как забрать ваш приз. Оставайтесь на связи. А вам, дорогие друзья, расскажу, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного края.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Возвращаемся к вашим сообщениям. Первым на этот вечер написал Максимушка. Привет своей второй половинке. Моя любимая Юлия Норкина. Очень тебя обожаю. Вам привет, Ед. Будьте здоровы. Здоровы, я уж не знаю. Вот тут ударение, честно, не знаю. Жень Куликов тоже он здесь в эфире. Мы с ним еще поздороваемся. А вам, Максимушка, огромнейший привет. И, конечно же, Юлии. Также он отправляется. Хорошо, отдохните сегодня. Если встретитесь вдруг, ну и от вас, Юлия, ждем встречного сообщения. То, что же Максим тут писал. Далее написала Светлана. Здравствуйте, вы сегодня классная, как цветок цветете. Ой, спасибо, включите песню «Казаки делают хиты облака». Конечно, включим. Все для вас, Светлана, вам огромнейший привет и, конечно, сердечко в кадр за такие приятности. Ну, а мы действительно двигаемся дальше, знаем, что будет дальше, верно? «Казаки делают хиты облака» встречаем. Чувствуй глубже. Смотри.

0: услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 26, вечером ожидается плюс 23, этой ночью плюс 18 градусов, в Ясном данную минуту плюс 24. Вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 16. В Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент, вечером на градус ниже плюс 22, ночью плюс 15. И в Оренбурге сейчас плюс 24, вечером плюс 23, ночью плюс 20 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: к твоей жизни. Чем громче, тем веселее.
1: Помню, как это называется, короче, огни опасности. Женя Куликов пришел к нам в студию Радио Хит, будет все опять разносить здесь.
2: Огни опасности?
1: Огни опасности. Нет, тут просто как огни опасности. Сайганс, это типа огни, ворнины, это опасно. Я вообще не знаю.
3: Как в общем, там... какая-то опасность.
1: Какая-то
3: будет.
1: Опасность, да. Но если Женя Куликов в эфире Радио Хит, она будет приятная для вас.
3: Вы приятная опасность.
1: Перенимайте это настроение, и тогда все будет хорошо.
3: Ну, спасибо тебе.
1: Ну, давай. Ну, что, я работала, Кристина Бурова с вами. Да.
3: Да,
1: целый
3: надеюсь,
1: день
3: и будешь работать.
1: Я завтра поработаю, и все, и сами работаете.
3: А ты что это?
1: Еще чего? Я отдыхать поеду. А я в отпуска,
3: ну,
1: да.
3: Давай.
1: Я сегодня читала, отдыхать нужно не меньше 4 недель. Ты знал, иначе вредно для здоровья.
3: Надеюсь, ты не 4 недели отдыхаешь.
1: Ну, надеюсь, давай, покажи, вот Николь.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной зарплате работников организации. Пока доступны сведения только за апрель 2026 года. По итогам месяца средняя зарплата в Оренбургской области составила 79 тысяч рублей. Это на 200 рублей меньше, чем в марте, когда показатель достигал 79 тысяч. При этом в прошлом году зарплаты в регионе были выше. Так, в июне 2025 года средняя начисленная зарплата составляла 80 тысяч рублей, а в декабре традиционно, благодаря годовым премиям, выросла сразу до 96 тысяч. В Красноярском крае 30 миллионов пчел не выжили после обработки полей химикатами. Владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию. Один из фермеров, у кого пострадали все ульи, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. Уточняется, что одна пчелосемья в среднем дает примерно 30 килограммов товарного меда ежегодно, поэтому потенциальные потери в Красноярском крае могут составить до 18 тонн продукции. В России появится День хоккея. Его будут отмечать ежегодно 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации. Новую памятную дату установили для популяризации и дальнейшего развития хоккея в стране. Указ вступил в силу со дня подписания. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну вот он я, друзья, Женя Куликов, да, поэтому давайте до 23.00 я у руля нашей музыкальной машины, поэтому незамедлительно начинаем и влетаем в новый час. Погнали, друзья, с хорошим настроением смотрим радио.
2: Смотри, смотри, радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в новом имидже появилась на музыкальном фестивале ВК-фест. В общем, 50-летняя балерина пришла на светское мероприятие в белом мини-платье с глубоким декольте и имитирующим шлейф накладкой. Кроме того, на ней был парик с короткими прядями и темно-каштанового оттенка. Вообще, в апреле еще Волочкова показала фанатам внешность после наращивания волос. В общем, ну такая, знаете, вообще не похожа на Волочкову. Кого, знаете, из какого-то аниме мультика похожа она. Обязательно загуглите, посмотрите, как вам. Ну, а мне, ну, нормально, пойдет, молодец. В общем, хорошая, да. В общем, дальше мы смотрим радио, друзья. Вот давайте-ка вот вспомним Элвис Пресли. Помните такого? Давайте. Вот.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.

что, друзья, вот они сообщения, которые прилетели уже к этому часу. Сейчас буду зачитывать. Здравствуйте. Вы сегодня радиохит такие классные. Спасибо вам огромное, писала нам Екатерина. Екатерина, спасибо вам. Мы каждый день классные. Почему именно только сегодня-то? Всегда у нас все хорошо. Европа тоже смотрит, смотри радио. Привет, любимый. Написал Андрей. Европа, откуда вы? Откуда? Напишите, пожалуйста, нам. Мы хотим знать. Дима Хованцев сегодня также вот присылали. Наверное, зачитал, не зачитал. Хорошего настроения. Вот. Да и всем хорошего настроения, отличного времяпрепровождения, друзья, вместе со «Смотри радио». Смотри, смотри.

0: Светлане в газовик. Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну и расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 13. А в Кундыке-Виногорске плюс 21, ночью будет плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Пономаревском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Как установили сотрудники полиции, во время ссоры 45-летний подозреваемый распылил спрей от комаров из аэрозольного баллончика прямо в глаза потерпевшему. Медицинское освидетельствование выявило у пострадавшего химический ожог конъюнктива обоих глаз, что расценивается как легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело. В Абдулино мужчина погиб на пожаре. Возгорание произошло в жилом доме на улице Комарова. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего 39-летнего мужчины. Причины и обстоятельства случившегося выясняют дознаватели МЧС. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 тысяч долларов, выяснил РИА Новости, изучив данные китайской таможни. При этом по сравнению с предшествующим месяцем импорт несколько сократился, показав снижение на 6% в денежном выражении. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной, а первую строчку заняла Великобритания. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот так час за часом пролетают очень быстро, но потому что хорошая музыка здесь у нас на Смотри Радио и настроение отличное. Всегда все самое хорошее быстро улетучивается, поэтому давайте в новый час вступаем, смотрим радио. Тут еще и про гороскоп расскажу.
2: Три, смотри, радио.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал, смотри .радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами Hit Music Charta были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мы урожай обильный очень любим.
4: Готовим, сушим, солим, маринуем.
3: Скоро к нам придет зима большая.
4: Припасы точно никому не помешают.
3: В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
8: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
9: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите orsk.ru в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Orsk.ru. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 21 июля, уже готов, поэтому погнали!
2: Овен.
1: Завтра ваша крыша будет настолько навязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Это просто временное помутнение в сознании.
2: Телец.
1: Итак, все, что завтра будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить.
2: Близнецы.
1: Завтра велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах.
2: Рак.
1: Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком.
2: Лев.
1: Итак, завтра облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания.
2: Дева.
1: Завтра вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать. Произнесите это вслух.
2: Весы.
1: Итак, завтра вам придется забыть о гордости, попросить о помощи или хотя бы о продлении срока, иначе вам не справиться. Лучше поступить так, чем продемонстрировать полную неспособность справиться с задачей.
2: Скорпион.
1: Завтра вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Вот, не стоит мучиться, это уже действительно с вами происходило.
2: Стрелец.
1: Завтра не стоит слишком распускать язык, вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну или просто сболтнуть нечто такое, что впоследствии могло бы быть как бы использовано против вас.
2: Козерог.
1: Завтра вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника.
2: Водолей.
1: Вы собираетесь сказку сделать былью, так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшно.
2: Рыбы.
1: Завтрашний день будет наполнен трудами, куча хозяйственных дел, которым вы столь долго собирали, вот-вот как бы развалится. И вам придется, если не приступить к решению этих вопросов, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, а мы продолжаем слушать и смотреть радио вместе.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35-00-00.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: на все времена.
1: Сегодня хит на все времена. Это группа «Градусы» с композицией «Голая». Это там, где он банки может сам себе поставить и, так сказать, справиться без ничего, в общем, без всех. Молодец. Давайте послушаем эту композицию. Будем подпевать вместе со «Смотри радио».

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области началась ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». В этом году она проходит уже в 23-й раз. Акция призвана помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Поддержку получат многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для школьников собирают форму, обувь и канцелярские принадлежности. Присоединиться к акции помогут предприятия, учреждения, общественные организации и все желающие. В Орске и Новотроицке на выходных полиция проводила профилактическую акцию «Мототранспорт». Всего правоохранители зарегистрировали 9 ДТП с мотоциклами, в которых пострадали 11 человек. В одной из аварий участвовал ребенок за рулем питбайка. Среди допущенных мотоциклистами нарушений ПДД чаще всего встречались вождение без прав, вождение в состоянии опьянения и езда без шлема. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37% до 48%, следует из опроса сервиса по поиску работы. Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 40 копеек, 100 тенге 16 рублей 60 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: И снова в новый час будем вступать, друзья. 20.05, местная студийная. Женя Куликов здесь. Хорошего настроения много не бывает, поэтому давайте вместе под хорошую музыку как бы прогонять тоску. Почему бы и нет? Все, погнали, друзья. Смотрим радио вместе.
2: Смотри.
3: Радио Хит.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе.

0: 1156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Доктор, друзья, 4AM называется композиция, а мы с вами продолжаем зачитывать ваши сообщения. И что здесь прилетело? Вот, значит, у меня прилетело от сынок Сережа. Написал Женя Куликов, добрый вечер, Орск, люблю тебя сильно. Дальше, значит, Алекс написал, сильно зацепила работа Генри Форда «Время, деньги». Я тут что-то про книжки. Обязательно зачитаю, прочитаю и как бы тоже почитаю, что вы и сказали. Сергей Иванович написал Женя и много-много смайликов. Спасибо огромное. Сергей Иванович спокойный, говорит, ночью уже, видимо, спать ложится. Ну ладно, Сергей. Давайте, друзья, пишите и, конечно же, заказывайте любимую музыку здесь на Смотри Радио. Ну а я поставлю все это. Меня зовут Женя Куликов.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, ночью будет плюс 15. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 13. А в Кумдыке Медногорске сейчас плюс 19, ночью будет плюс 14. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба с скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. За год в человеческом глазу вырабатывается до 4 литров слез. Я надеюсь, это от счастья, потому что вы смотрите «Смотри радио», друзья. Начинаем новый час. Здесь я расскажу даже о гороскопе на завтра, поэтому не пропусти. Будет классно, позитивно и музыкально.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60. 8 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 21 июля уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Завтра ваша крыша будет столь навязчива, ненавязчива, что вы можете решить, что она отъехала. Не обольщайтесь, она при вас. Это просто временное помутнение в сознании.
2: Телец.
1: А все, что как бы вы завтра будет происходить у вас, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это

0: будет иметь немаловажное значение в самом ближайшем времени.
1: Близнецы.
0: Итак, завтра велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Вот так.
1: Рак.
0: Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли.
1: Лев.
0: Итак, завтра облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания.
1: Дева.
0: Завтра вам не стоит особенно скромничать, если вам есть что сказать. Произнесите это вслух.
1: Весы.
0: Завтра вам придется забыть о гордости и попроситься о помощи хотя бы, о продлении срока, иначе вам не справиться вот так.
1: Скорпион.
0: Завтра вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это уже действительно с вами происходило.
1: Стрелец.
0: Завтра не стоит слишком распускать язык. Вы рискуете нечаянно выдать коммерческую тайну.
1: Козерог.
0: Завтра вы имеете шанс приобрести мощного и долговременного союзника, а это хорошо.
1: Водолей.
0: Вы собираетесь сказку сделать былью, так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, не страшную.
1: Рыбы.
0: Итак, завтрашний день будет наполнен трудами. Куча хозяйственных дел, которые вы столь долго собирали, как бы вот-вот развалится. И вам придется, если не приступить к решению этого вопроса, то, по крайней мере, переложить их в другом порядке. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это песня «Птица», поп-композиция российского диджея, композитора диджей Смэша, да, при участии вокалистки Таня. Трек вышел 1 января 2011 года. Давайте послушаем и вспомним. Если кто-то знает, подпеваем.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 15, плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 16. В Ясном сейчас плюс 19, ночью ждите плюс 14. А в Кулындыке-Медногорске в данную минуту плюс 19, ночью будет плюс 13. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот стоматологи сказали, что поцелуи уничтожают кариес. Вот так, друзья, уничтожаем кариес и смотрим кариес. Вот это кариес. И смотрим радио вместе, друзья. 22.03, местная студийная, погнали.
2: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: активности ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мюзик-чарта были Alok и Khalid с треком Dive Into Me.
1: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке «Хит-мюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ищешь удобную одежду? В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. Мегарай. Удобную одежду выгодно покупай.
3: Там, где история встречается со вкусом. С 31 июля по 2 августа главное событие этого лета. Масштабный фестиваль напитков и еды «Степная история 2026» в Оренбурге. Три дня безудержного веселья. Более 30 брендов со всей страны откроют для вас новые напитки и кухни разных регионов. Вас ждут более 15 площадок с активностями и погружение в историю степной столицы. А компанию вам составят 1500 гостей. Подробности на fest.stepiveter.ru и в телеграм-канале «Степь и ветер» для лиц старше 18 лет. Информационные партнеры «Смотри радио» и сайт Оренбурга 1743.ru.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: «Смотри радио», «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Ну а дальше, друзья, хит на все времена. Какая песня? Сейчас расскажу.
1: Хит на все времена.
0: Композиция «Мюзика» – один из самых синглов, знаете, известных румынской танцевальной группы «Fly Project». В общем, давайте вспомним эту композицию. Трек вышел в 2012 году. Ого, сколько лет ему. Давайте танцевать и подпевать.

0: дома. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Радио. Зажечь огни земли.

0: что, друзья, на сегодня последние, крайние ваши приветы. Екатерина написала: вот здравствуйте, прошу прощения, что так поздно пишу вам. Подскажите, пожалуйста, в какой чат можно писать, чтобы показывалось на экране телевизора? Или можно приложение скачать? И приложение можно, и напишите на наши координаты. Можно в Телеграм написать, можно в Макс написать. В общем, пишите туда, ВКонтакте, и все это мы зачитаем и появится на телевизоре. Вот так. Привет Лене и Лере из чата. Девочки, люблю вас. Шон Коннери написал. Ого. В общем, здравствуйте, прошу прощения. А, это еще раз то же самое. В общем, а также еще привет Анастасии Хрусталевой от Ильи. Вот это все приветы на, к этому часу, друзья. Ну а мы Мио Бойку послушаем с экспонатом.
1: Смотри, смотри,

0: Бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
1: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, утром будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 20, утром будет плюс 20. В Ясном сейчас плюс 19, утром ждите плюс 18. А в Кувандыке Медногорске сейчас плюс 20, утром будет плюс 19. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: далее. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Белом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. It's going

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: О, и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824.
1: О, Афина. Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
2: Старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Каждый.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Зажечь огни земли.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Лето – это хит.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.